Ангелы Нерийныс, Пистонан Игон, Филакадан Психон, Кедан Саматан Иму, Парату Кирию, Эти Сумета, Сигномин Кеа, Пусинтан Мартион,

0: Ныне обниманемся и отпускали нас к пасам тем за иным он, Христо та тел паратом и тол.
1: Ότι αγαπώ και φιλάνθρωπος